0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.